0: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
1: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Шины диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
2: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
2: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
7: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Каледина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
1: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
5: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
1: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
8: ООО РВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской область. Подольск. Деревня Каледина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5.

0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: реклама. Меньше минуты.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.

0: Москве 7 утра.
1: Украшение каждого утра. Красавцы Love Radio.
0: Вот сентябрь вышел на финишную прямую, надо отдать ему должное. В целом порадовал, конечно, теплой осенней погодой. Надеюсь, как, наверное, и каждый в нашей стране, что октябрь месяц эту погодную эстафету с удовольствием подхватит, и мы еще насладимся золотой осенью и прогулками по красочным паркам. Доброе утро! Красавцы Love Radio стартует в этот понедельник вместе со всей страной. Меня зовут Сергей Сорокин. Желаю тебе легкого пробуждения на старте недели. Не знаю, правда, возможно ли это, но уверен, что под классные треки Love Radio этот процесс как минимум можно облегчить. С нами этим утром великолепное трио Нилетто, Олег Майами, Илюша Свик, Громче города, еще энергетика, безбашенный Бритни Спирс. Послушаем ее трек Crazy. Ну а сейчас Мадонна и Мартин Гаррикс, Bizarre в эфире Love Radio.
1: Это красавцы Love Radio.

0: Радио.
1: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать, но там меня.

0: лента. Красавцы Лав Радио.
1: 7.19 этим ранним утром в понедельник. Напомню-ка я тебе, есть шикарная возможность не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз ТВ. Что это такое? Это специальная подборка клипов плюс возможность общаться прямо в эфире. Для этого просто отсканируй QR-код с экрана и присоединяйся. Лучшее признание в любви или сообщение о знакомстве окажутся еще и на волнах Love Radio. Их можно будет услышать по средам в вечернем эфире. Проект можно смотреть по четвергам в 16 часов и по пятницам в 9.00. Категория 16+. Доброго утра, давайте просыпаться. Тем более через 10 минут расскажу, какой прогноз на этот день нам дают звезды. Ну, например, кому сегодня не стоит обещать больше, чем он может выполнить. А за настроение в ближайшее время будут отвечать Софи Элис Бэкстер, еще Дима Биланы, Мари Краймбрери, It's My Life. А сейчас наш краш, без которого ни одно утро, наверное, не обходится. Тедди Свимс, Мистер Но It All в эфире Love Radio.
0: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКД».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Трип.
1: Гороскоп на сегодня на 28 сентября. Погнали.
2: Овны.
1: Практичный совет от коллеги окажется полезнее долгих самостоятельных поисков.
2: Тельцы.
1: Энергии хватит, чтобы завершить сразу несколько накопившихся дел.
2: Близнецы.
1: Человек из прошлого может снова выйти на связь с неожиданным разговором.
2: Раки.
1: Финансовый риск допустим только после тщательной проверки всех условий.
2: Львы.
1: Сегодня лучше меньше говорить о планах и больше делать для их осуществления.
2: Девы.
1: Новая цель зажжет в вас азарт и заставит действовать гораздо смелее.
2: Весы.
1: Не обещайте больше, чем сможете выполнить.
2: Скорпионы.
1: На работе появится шанс проявить себя в деле, требующем самостоятельности.
2: Стрельцы.
1: Честный разговор с другом поможет увидеть ситуацию шире и избавиться от сомнений.
2: Козероги.
1: Козероги, не бойтесь выйти за привычные рамки. Именно там вас ждет интересная возможность.
2: Водолеи.
1: Вопросы, связанные с обучением и документами, решатся удачно. Ну и отлично.
2: Рыбы.
1: Дорога принесет не только впечатление, но и полезное знакомство. Да и в целом, пусть этот понедельник для каждого из нас пройдет с пользой.
0: Стартрип. Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
3: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
3: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные.
4: Телефон рекламной службы «Лав Радио».

0: Это «Красавцы Лав Радио».
1: Так как в понедельник утром каждый из нас немного супергерой, то и первую на сегодня историю вам расскажу супергеройскую. В Лондоне Бэтмен погнался за вором и вернул девушке украденную сумочку. Что тут удивительного, спросите? А вот что, это был переодетый 25-летний Сони Мейсон, который всего-навсего направлялся на костюмированную вечеринку. Как говорится, в таких случаях он не мог поступить иначе. Да и если вырядился в костюм супергероя, ну, изволь, будь готов соответствовать. Интересно, кстати, был ли на финале жаркий поцелуй по инициативе девушки, которой вернули сумочку, под громкие аплодисменты. Ну, как это обычно бывает в голливудских фильмах. История, к сожалению, умалчивает. У нас с вами еще весь день впереди, целое раздолье для геройских и супергеройских поступков. Дело свершений. Не робеем, действуем. Это «Красавцы Лав Радио». Желаю доброго утра. Ну и совсем скоро начинаем обсуждать тему форума. Самое странное свидание, на котором вам приходилось быть. Пишите свои истории и мысли в Макс Лав Радио 8-915-300-106.6 и в наш канал «Под кружочком».
2: Реклама. Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
5: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
7: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-187. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, о сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
9: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
10: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
11: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
12: Фантастика. Бизнесу быть. Точка.Банк.
13: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
14: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
15: РВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской область. Подольск. Деревня Каледина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
16: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
17: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
18: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
19: Телеканал СТС представляет.
20: Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
21: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидит.
20: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
22: Для лиц старше 16 лет.

0: столице 8 утра.
1: Love News.
2: Власти предложили открывать вечерние группы в детсадах. Россиянам рассказали, как просить повышение зарплаты. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Госдуме выступили с инициативой оставлять детей в садах до вечера по просьбе родителей, поздно заканчивающих работу. Дежурные группы до 20.00 предложили открывать при запросе от не менее 10 семей. Такой механизм могут запустить уже в следующем году. В Роскачестве посоветовали начать присматривать продукты к новогоднему столу, так как ближе к праздникам ожидается сезонное повышение цен. Как пишет Москва-24, заранее можно приобрести товар с длительным периодом хранения. При покупке важно проверить срок годности и целостность упаковки, а дома обеспечить корректные условия хранения. Режиссер фильма «Маяк» Роберт Эггерс снимет новую адаптацию «Ромео и Джульетты». Постановщик признался, что картина станет для него своеобразной паузой после длинной серии мрачных хорроров. Шанс получить повышение зарплаты выше, если сотрудник будет избегать ультиматумов и жалоб на кредиты или рост расходов. По словам психологов, эффективнее приводить начальству конкретные достижения и результаты деятельности за последний год, а также демонстрировать расширение зоны ответственности или успешно завершенные проекты. Рассчитывать на доплаты смогут специалисты, которые умеют автоматизировать процессы, проверять факты, устранять ошибки и управлять ИИ-агентами. В Индии обезьяна устроила дебош в алкомаркете. В местной провинции самка примата забралась в магазин спиртного, выпила из понравившейся бутылки, попыталась напасть на сотрудника, а затем просто уснула на коробках. Спасатели дождались, пока животное протрезвеет, и выпустили в ближайший лес. Еще больше свежих новостей, а также другой классной и актуальной информации найдешь в нашем канале Макс и других социальных сетях. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова.
0: Новая рабочая неделя, как и очередной вызов каждому из нас. Сначала ты с трудом просыпаешься, пытаешься запустить свой мотор, а потом веришь, великие дела будут сделаны обязательно. Ну а сейчас стартуем с темой форума, не пропусти. Тема звучит так. Самое странное свидание, на котором вам приходилось быть, истории, которые до сих пор вспоминаете. Ну, есть же наверняка у каждого такие истории. Вот я был на одном свидании давно, правда, это было, но помню, как сейчас. Познакомились в интернете. После недолгой переписки решили, что лучше встретиться и прогуляться в назначенный час. Прихожу на место, там еще, конечно, ходят люди. Я минут 15 туда-сюда, туда-сюда. Вижу, какая-то девушка тоже перемещается кругами, как-то сразу поняли, что это мы и есть, те, кто должны встретиться. Ну и сразу осознали, что даже внешне не подходим друг другу. Не стоит тратить время. Фотки-то были совсем другие, и у меня, и у нее, надо признать. Ну и гулять не пошли, отправились дальше по своим делам. Это, наверное, даже не свидание получается, да? Считать нельзя за свидание. Ну, что вспомнил, то вспомнил, тем и поделился. Свои истории по теме форума пиши прямо сюда. 8-915-300-106-6. Это Макс Лав Радио. Ну и подкручивай. Кружочком, конечно, тоже комментарии оставляй, прочитаю все в ближайшее время. Уже сейчас Шакира Бёрна Бой, дай-дай, этим утром в эфире Love Radio.
1: Красавцы, Love Radio.

0: Форум. А что думаешь ты?
1: Продолжаем обсуждать тему «Самое странное свидание, на котором вам приходилось быть», истории, которые до сих пор вспоминаете. Сообщение пришло от Зали. Свидание было нормальное, пока он не достал кошелек. Там была пачка денег, и он сказал: вот так в ритуале зарабатывают. В конце свидания нам с ним надо было в одну сторону, но я уехала в противоположную. Смутило то, как он это преподнес. А как, интересно, он должен был это еще преподнести? Ну, показал, что есть деньги у человека. Я вообще считаю, что работы разные нужны, работы разные важны. Хорошо, что человек в принципе работает и зарабатывает. А то, представь, он достал бы кошелек, а там пусто, и он тебе такой: ну все, теперь плати. Вот это был бы номер. А так, может, и зря ты сбежала. Каталась бы сейчас, как сыр в масле, на ритуальные это деньги. 8-915-300-106-6. Макс Лав Радио. Пишите свои истории, свои мнения и свои мысли. Также работает наш канал. Там под кружочком тоже пиши комменты. Совсем скоро лирика аутентичная. Сейчас Dua Lipa Physical. В эфире Лав Радио.
0: Форум. А что думаешь ты?

0: форум. А что думаешь ты?
1: 8.19, обсуждение темы форума набирает обороты. Самое странное свидание, на котором вам приходилось быть, истории, которые до сих пор вспоминаете. Павел нам написал, пригласил однажды девушку погулять. Она сказала, что замерзла и повела меня в строительный гипермаркет. Странный выбор, конечно. Наше первое свидание таким образом прошло в отделе обоев и сантехники, где мы выбирали еще и белого коня. Ну что, в целом вроде бы ничего такого, конечно. Зашли, погрелись. Но девушка, возможно, уже присматривалась к вашему будущему ремонту. Так, начала приглядываться. Это, конечно, роковая ее ошибка. На старте отношений про ремонт запомните. Лучше не заикаться вообще. Мы, ребята, пугливые. Я имею в виду мужчины. Так что лучше погуляли. Может быть, поцеловались. Ну и назначили второе свидание. А там уже, может быть, на третьем, четвертом и пятом про ремонт можно сказать. Пиши еще. 8-915-300-106-6. Это Макс Лав Радио. В канале под кружочком комменты тоже приветствуются. Ну а у нас для тебя в ближайшее время Teddy Swims, Bad Dreams и новая работа Kima Sound Rise Slow.
0: Форум. А что думаешь ты?

0: что думаешь ты?
1: Самое странное свидание, на котором вам приходилось быть. Вот такая тема форума сегодня. 8-915-300-106-6. Это Макс Лав Радио. И вот что Владимир туда написал. Мне было 23. Меня назначили исполнительным директором. Интересно, что это за компания такая? За какие такие заслуги? Ну да ладно. Мы пошли отмечать с товарищем назначение в клуб. С нами пошла девочка с работы, моя ровесница. В клубе был концерт Басты. Ага, я перебрал, закусился с кем-то. Охрана меня выкинула из клуба. А девушка с работы потом высказывала, какой я нехороший человек. У меня после вот этой вот истории к тебе, Володя, один только вопрос. Считаешь, это было свидание? Ну, потому что как будто бы нет. Хотя, может быть, для тебя нет, а для девушки да, но явно такое неудачное. Впрочем, молодо зелено. 8-915-300-106-6. Пишите еще в Max Love Radio.

0: Поры, потери упругости. Уникальный аппарат нового поколения Silpherm X. Безоперационная подтяжка, ровный тон и обновление кожи круглый год. Сейчас скидка 15% на все процедуры. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Предложение действует до 31 октября.
1: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
2: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан». Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
3: Отборные полосатые семечки пикантные.
2: Невероятно вкусные.
3: Невероятно крупные.
2: Невероятно пикантные.
4: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Форум. А что думаешь ты?
1: Что думаешь ты на тему «Самое странное свидание, на котором вам приходилось быть?» Истории, которые до сих пор вы вспоминаете. Еще вы накидали много сообщений, но надо уже потихонечку итог какой-то подводить. Какими бы странными свидания ни были, скажу я вам, ходить на них нужно обязательно. Ну и, конечно, желательно подумывать внимательно над тем, что, как, где и с кем. Иначе велика вероятность попасть в совершенно какую-то нестандартную ситуацию, из которой как-то по возможности, потом с достоинством, нужно будет выбираться. С другой стороны, иногда лучше спонтанного и непредсказуемого свидания, но ничего просто не бывает. И, наверное, часто именно в таком варианте возникают семьи, настоящие семьи. Как там раньше говорили, говорили, да, кстати, это работает до сих пор, минус на минус, и вот тебе здоровая ячейка общества, а? Как думаете, работает? Мне кажется, да. В общем, всем любви хочу я пожелать в этот понедельник, и как-нибудь уж, пожалуйста, организуйте ее друг для друга. На этом форум в эфире объявляю завершенным, но в комментариях, еще раз напомню, много вы пишете, чего готов продолжить обсуждение. 8-915-300-106-6, Макс Лав Радио, и пиши обязательно в наш канал под кружочком. Уже в 9 часов Юлия Белякова принесет нам новости, а еще в этом часе успеем послушать трек «Dive Into Me» от Алок и Халит.
0: Форум. А что думаешь ты?
2: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
6: Шинные диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
7: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А, это шинные диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Так я и говорю. Шинные диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
8: Шинные диски куплю в колесо.ру.
9: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
11: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года, подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
12: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка.банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
13: Фантастика.
14: Бизнесу быть. «Точка.банк».
15: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.com/18+.
16: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
17: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
18: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
19: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
20: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
21: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-180-1. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
22: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
23: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 03-21. Пауза, Сбербанк.

0: Москве 9 утра. Love
1: News. На маркетплейсах изменятся правила возврата товаров. Стали известны новые подробности о концертах Kanye West в России. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Россияне с 1 октября смогут отправлять продавцу претензии по недостаткам товара прямо через маркетплейс. Если заказ оплачен через интернет-площадку, оператор должен обеспечить возврат денег через платформу. Такая же возможность появится и по работам или услугам. Потребитель сможет обратиться к исполнителю через онлайн-магазин. В Красноярске стартовал финальный этап 6-й международной олимпиады по финансовой безопасности. В нем участвует около 700 школьников и студентов из более чем 40 стран. Мероприятие проходит на базе Сибирского федерального университета и продлится до 2 октября. Kanye West может выступить в Москве следующим летом, рассказали в турецкой компании, которая накануне организовывала концерт артиста в Стамбуле. Ранее Say Agency анонсировала два представления музыканта в Петербурге 10 и 11 октября. Однако в пресс-службе «Газпром-арены» утверждают, что договор аренды не заключен и шоу не состоится. В случае официальной отмены мероприятия покупателям обязаны вернуть деньги за билеты в течение 10 календарных дней. Телеканал Муз-ТВ отметит 30-летний юбилей грандиозным шоу. Зрителям обещают увлекательное путешествие во времени. Каждый из номеров программы задуман как яркая музыкальная вспышка конкретного года. Свои хиты на сцене столичной ЦСКА-арены 16 октября представят Зиверт, Анна Асти, Сергей Лазарев и другие звезды. Прямую трансляцию события можно будет посмотреть в эфире телеканала. Возрастное ограничение 16+. В Москве набирает популярность вакансия «Няня для мужчины». За 20 тысяч рублей уставших жителей столицы будут убаюкивать, выслушивать, обнимать и гладить по голове. Автор идеи призналась, что сама не ожидала такого наплыва заказов. В день ей пишут по 20 человек. Это были новости Love Radio.
2: Украшение каждого утра. Красавцы Love Radio.
0: В Москве набирает популярность няня для мужчины? Ну, не знаю. Мне кажется, это уже очень давно пользуется популярностью, если вы понимаете, о чем я, конечно. А вот в Японии, например, устраивают книжные рейвы. А почему бы с них не взять пример? Что это такое, кстати? Люди собираются вместе, читают одну и ту же книгу при приглушенном свете и под ambient-музыку, ну или электронную музыку с атмосферным обволакивающим фоновым звучанием. И такой формат, между прочим, набирает популярность по всему миру, а не только в Москве. Назовем это рейвы, когда тебе за 30. С тобой Сергей Сорокин. В ближайшие 20 минут в эфире Love Radio небольшой музыкальный нон-стоп. Послушаем Айово, еще новый трек Нептуники What If. Ну а сейчас Fastboy Music Sounds в эфире Love Radio.
2: Это красавцы Love Radio.

0: Это «Красавцы Лав Радио».
1: Слышали про слепой метод печати на клавиатуре? Многие, я знаю, хотели бы им овладеть, чтобы быстро набирать текст, не глядя на клавиши. А вот один кореец пошел еще дальше. Во время одного из телевизионных шоу он продемонстрировал свой главный талант — умение печатать грудью на клавиатуре. Представьте себе, видео того, как он это делает, разлетелось по интернету, но просто молниеносно, в считанные секунды. Теперь мы точно знаем, как нужно писать сообщение любимому человеку. Берите на заметку. Это «Красавцы Лав Радио». Совсем скоро гороскоп на сегодня. Узнаем, кто в этот понедельник будет максимально энергичен и сумеет завершить сразу несколько дел. И музыка тоже у нас в достатке. А послушаем мега популярную по всему миру Тейлор Свифт «Cruel Summer». Наша красотка Зиверт исполнит песню «Life». А еще «Ave Meet Me in the Dark» через 2 минуты в эфире «Лав Радио».
0: Реклама. Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
2: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
2: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные.
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: 3, 2, 1.
1: Стартрип.
2: Гороскоп на сегодня, на понедельник.
3: Овны.
2: Практичный совет от коллеги, а окажется полезнее долгих самостоятельных поисков.
3: Тельцы.
2: Энергии хватит, чтобы завершить сразу несколько накопившихся дел.
3: Близнецы.
2: Человек из прошлого может снова выйти на связь с неожиданным разговором.
3: Раки.
2: Финансовый риск допустим только после тщательной проверки всех условий.
3: Львы.
2: Сегодня лучше меньше говорить о планах и больше делать для их осуществления.
3: Девы.
2: Новая цель зажжет в вас азарт и заставит действовать гораздо смелее.
3: Весы.
2: Не обещайте себе больше, чем сможете выполнить.
3: Скорпионы.
2: На работе появится шанс проявить себя в деле, требующем самостоятельности.
3: Стрельцы.
2: Честный разговор с другом поможет увидеть ситуацию шире и избавиться от сомнений.
3: Козероги.
2: Так, не бойтесь выйти за привычные рамки, именно там вас ждет интересная возможность.
3: Водолеи.
2: Вопросы, связанные с обучением и документами, решатся удачно.
3: Рыбы.
2: Ну и рыбы, дорога принесет не только впечатление, но и полезное знакомство.
1: Стартрип.
4: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
5: Телефон рекламной службы «ЛАВ Радио».

0: пятницу. Мила Йовович.
1: Пора немного поиграть, а для этого давай вспомним, из какого фильма о любви следующая фраза. Чтобы было сложнее, произнесу я ее сам, а чтобы было легче, сделаю это под известнейший саундтрек к фильму. Ну что, если ты готов, то слушай внимательно. Я хочу, чтобы она была самой счастливой на свете, и если это счастье не со мной, пусть. Я просто хочу снова увидеть ее улыбку. Если знаешь правильный ответ, то скорее пиши его на номер 8-915-300-106-6. Макс Лав Радио. Ну что, жду правильный ответ. А пока ты пишешь, думаешь, вспоминаешь, давай еще пару подсказок дам. Фильм этот вышел в 1970 году. А ну-ка посмотрим, есть правильный ответ или нет. Пока тишина. Жду. Еще одна подсказка. Это история Золушки, которая по фильму не особо занимается уборкой. И в этом фильме можно увидеть, как блонд каре на ножках превращается в рыжую кудрявость. Вот так вот. Итак, есть у нас правильный ответ? Да, есть правильный ответ. Он прилетел от Марины Анатольевны. Марина, да. Я тебя поздравляю, конечно. Ты большая молодец. Это фильм «Красотка». Вручаем тебе подарок от Collagen Medical. Collagen 3D Medical бренда премиальной российской космоцевтики. В составе подарка собрана система ухода для долголетия и молодости кожи, восстановление кожного барьера и защита от кожного стресса. В наборе все необходимое. Все продукты для полного ухода за кожей лица. Поздравляю и хорошего понедельника!
0: Сердцу Мила Йовович.
2: Реклама.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
6: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
7: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
8: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
9: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
10: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
11: В этом весь Т.
10: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
13: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
14: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-186. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
15: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

0: готовить. Бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка.Банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
3: Фантастика.
4: Бизнесу быть. «Точка.Банк».
5: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на «Точка.ком». 18+.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе. Подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
10: РБ Украина 124-00-47-19-19. Московская область, Тверской, Покупка-Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
11: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
12: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
13: Телеканал СТС представляет.
14: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
15: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидит.
14: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
16: Для лиц старше 16 лет.

0: Москве 10 часов. Love
1: News. Пострадавший от атак дронов бизнес освободили от проверок. Миллениалы ностальгируют по прошлому. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Кабмине на год освободили от проверок бизнес, пострадавший в результате атак беспилотников. Мораторий касается объектов, получивших ущерб в период с 1 января. Внеплановые контрольные мероприятия будут возможны только по требованию прокуратуры, поручением президента и правительств. Россияне с 1 октября смогут пополнять свой счет с помощью СБП через сторонний банкомат. Об этом напомнили в Центробанке. При этом сумма внесенной наличности не должна превышать 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч в течение суток и 200 тысяч в течение одного месяца. В Минздраве планируют разрешить хирургам оказывать помощь за территорией больницы и в машинах скорой. Кроме того, как выяснил ТАСС, хирургические вмешательства будут возможны в том числе и в рамках паллиативной терапии. В МВД рассказали, как мошенники используют личную информацию россиян. Например, на основе данных о месте работы злоумышленники придумывают сценарии с поддельными трудовыми чатами, а номер СНИЛС может стать поводом, чтобы сообщить жертве якобы о компрометации учетных записей и запустить классическую схему с переводами средств террористам. В России продолжает расти спрос на повторный прокат «Сумерек». Сборы в отечественных кинотеатрах достигли отметки 300 миллионов рублей за первые 10 дней с момента премьеры. Возвращение франшизы вошло в тройку лидеров, уступая лишь лентам «Девятая планета» и «Как Иван в сказку попал». В соцсетях набирает популярность тренд «миллениальский оптимизм». Пользователи находят старые снимки из 2010-х и публикуют их под культовый трек «Blood» группы «The Middle East». Юзеры вспоминают свободное путешествие по миру, международные концерты, одежду того времени и поп-культуру. Это были новости Love Radio.
2: Украшение каждого утра. Красавцы Love Radio.
3: Ну, не знаю, если честно, никогда не слышал про тренд «миллениальский оптимизм». Про минимальный оптимизм, да, знаю, но вот, слава богу, им тоже не страдаю. Как, кстати, футболисты сборной Испании, один из этих ребят, совсем недавно отказался от 1,2 миллиона долларов призовых. Это, кстати, около 102 миллионов рублей. Игрок решил передать всю сумму сотрудникам Королевской Испанской Футбольной Федерации, поблагодарив их за работу за пределами поля. А при этом попросил не раскрывать его имя. Ну, такой красивый жест. Зато известное имя того, кто у нас в России заплатил утильсбор в 2 с лишним раза, превышающий призовые испанского футболиста. Тимати, привет. Как дела? Как автомобиль? Надеюсь, тебя все радует. Мы тоже давайте, кстати, порадуемся и за Тимати, и за испанский футбол, и за самих себя, потому что у нас впереди супер богатый плейлист. Мы послушаем Two Colors, Heavy Metal Love, еще Day T, Take Me There, ну а прямо сейчас Cat's Eye Animal в эфире Love Radio.
2: Это красавцы Love Radio.

0: Это «Красавцы Лав Радио».
1: Жизнь сложная штука, бывают и черные, и белые полосы. Но, как оказалось, у владельцев новых 18-х яблокофонов бывает еще и зеленая полоса, причем прямо посередине экрана. Проблемы начались у некоторых владельцев уже через неделю после покупки новинки. Пользователи сообщают о вертикальной зеленой полосе на дисплее, которая не исчезает даже после полного сброса устройства. Есть и другая проблема. Магниты некоторых аксессуаров могут воздействовать на механическую диафрагму камеры, из-за чего она начинает самопроизвольно открываться и закрываться. Я, конечно, небольшой специалист, честно вам скажу, но позволю себе предположить, что может быть это какой-нибудь специальный зеленый эко-режим, про который мы еще с вами не знаем. Ладно, разбирайтесь, счастливые обладатели 18-х смартфонов с яблочком. 10:19 на часах. Желаю классного понедельника и чтобы зеленым был только сигнал светофора. Ну а что по музыке? Совсем скоро нас порадует Юлиана Караулова «Москва-река» и еще запланирован трек «Bizarre» от Мадонны и Мартина Гаррикса.
0: Лав Радио.

0: Это «Красавцы Love Radio».
1: Погода этой осенью пока нас радует, гулять не перегулять. Мы это дело любим, часто и в больших количествах. Еще бы время, конечно, позволяло, и тогда русского человека от прогулки ему просто не оторвать. А вот многие иностранцы не понимают русскую любовь просто гулять. Привычка часами ходить по городу без конкретной цели кажется им, ну, почти пыткой и какой-то настоящей загадкой. На самом-то деле все ведь просто. Мы, когда гуляем, мы что? Мы ищем смысл жизни. Это не просто какой-то маршрут из точки А в точку Б, это состояние русской души, правильно? А вот фраза «пойдем гулять», она ведь может закончиться и в соседней области, причем с тремя новыми друзьями. Да, такое бывает, не раз встречал, да и потом. Когда навигация плохо работает, можно элементарно просто заплутать. Все просто, что тут непонятного. А если еще и музыка подходящая, ну, например, «Не лето счастливым», «Бьонсе Single Ladies», или, например, «Дэвид Гетто» и «Сэм Мартин», «Lovers on the Sun». Совсем скоро все это послушаем в эфире Love Radio. Не пропусти.
0: Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
2: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
2: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные. Качественная керамическая плитка с сантехникой и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
3: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Красавцы Love Radio.
1: Считаю, отлично провели это утро вместе. Спасибо за активность. Завтра жду вас также с 7 до 11. Будем в эфире Love Radio общаться, обсуждать актуальную тему форума и смеяться. Ну, наверное, в первую очередь над собой, конечно же. Ведь если у тебя есть самоирония, ты непобедим. Красавцы Love Radio, Сергей Сорокин. Отличного старта недели. Ну и до завтра. Дальше будет не менее интересно. Юлия Белякова в 11.00 расскажет новости. Макс Абдулин поставит много крутых треков. А вечером еще и Дима Вебер порадует тебя множеством интересных фактов о музыке. Финал этого часа будет таким. Риана, Адам Ламберт, а через пару минут диджей Годжа, Джейсон Деруло и Мелоди Ми Чико в эфире Love Radio.
0: Реклама. Меньше минуты.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: 11:00 в столице. Love
1: News. Стало известно, когда лучше искать работу. Утренний кофе может влиять на качество ночного сна. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Искать работу в следующем году лучше всего с февраля по апрель и с сентября по октябрь, пишет газета.ру. По словам экспертов, весной компании начинают активный набор сотрудников, а осенью запускают новые проекты. Сложнее всего трудоустроиться будет в мае, июле, августе и декабре. В эти месяцы из-за праздников и отпусков собеседования чаще переносят, а решения принимают медленнее. В МВД раскрыли, как аферисты собирают информацию о своих жертвах. Мошенники специально ищут фотографии с покупками, метки с геопозицией, а также друзей и данные о работе. Этого достаточно, чтобы создать более правдоподобную схему обмана, нацеленную на конкретного человека. По оценке ведомства, такие сценарии наиболее опасны. Длительность осенних, зимних и весенних школьных каникул в новом учебном году должна быть не менее 9 календарных дней. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, этот срок позволит детям полноценно отдохнуть. Федеральная налоговая служба проверяет собственников жилья в Москве без официального заработка. Об этом сообщает «Известия». Так, представители ведомства мониторят объявления о сдаче квартир на сервисах, опрашивают соседей и отправляют письменные запросы для разъяснения, откуда взялись деньги. Речь идет не о разовой кампании, а о продолжении системной работы по выводу поступлений граждан из тени. Даже утренний кофе может влиять на качество ночного сна. Как заключили польские исследователи, напиток сокращает продолжительность глубокой фазы, той самой, во время которой организм активно восстанавливается. В итоге формально человек проспал необходимые 8 часов, а утром все равно чувствует себя разбито. При этом скорость переработки кофеина зависит от генетики, возраста и стресса. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова.
0: Огромный привет лично каждому, кто начинает рабочую неделю на одной волне с нами. В первые 20 минут отметятся Ариана Гранде, Тейлор Свифт, Баста и Майя Мишель. На старте проверенный хит Алехандро, Леди Гага. Меня зовут Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Love.

0: Шаймза, Fire on the Dance Floor. И только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Как всегда, самыми разнообразными хитами проведем и следующие 40 минут этого часа. И теперь расскажу, с какими именно Life is Simple, Мэйсик и Маршал Джефферсон под занавес.
2: If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.
0: За экватором часа отметится Дай-Дай, Шакира и Бёрна Бой. И еще один большой хит минувшего лета – Self-Aware, Tampa City. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

Шикарнейшая Дуа Липа и Да Бэйби Левитейтинг. И мы с вами также летящей походкой левитируем навстречу рабочим задачам и всем будущим дням на неделе. Ну, самое главное, чтобы все было действительно как-то в удовольствие, что ли. А иначе зачем, правда? Ну и для этого у нас припасена порция 100% хитов. Впереди все следующее время скрасим в их компании. В ближайшие минуты Pussycat Dolls, Don't Shy из нулевых. Премьера Плавит, Анна Немченко и Дава чуть раньше. И Шакиры, Берна Бой, Дай Дай. Сразу после короткой паузы. Здесь в эфире Love Radio.

0: Карате, популярная корейская игра для вечеринок, название которой, по сути, это корейское произношение слова «квартира», «apartment». Игра стала особенно известной во всем мире после одноименной премьеры «Розы» и «Бруно Марс». Про прятки тоже есть одна известная песня, если помните, ну и так далее. Впереди же у нас Мэйсик Маршал Джефферсон, «Life is Simple», Эль Голдинг Лайт из музыкального прошлого и о минувшем лете Джонни Федук после короткой паузы. Здесь в эфире Love Radio.
1: Реклама.
2: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
4: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
5: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.

Столица Полдень. Ольга Шляпкина, Джеймс Хайп, Two Colors, Arctic Asti. И это далеко не все, с кем проведем первые 20 минут этого часа. Начнем его вместе с Kima Sounds, Rise Low. Меня зовут Максим Абдуллин.

0: Песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. Это Серябкина. Прямо сейчас делай громче и лови мой трек «Слава».
0: В эфире Love Radio.

0: Всем славам привет от Ольги Серябкиной и от нас тоже. Это одноименная премьера только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и теперь по традиции забежим в ближайшее будущее. Расскажу, кого еще ты услышишь в следующие 40 минут. Под занавес Marshmallow, Jonas Brothers, Live Before You Love Me. Чуть раньше, The Bowser Magnetic. Heaven I Run после короткой паузы. Ты слушаешь Love Radio? Это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

Привет, это Мари Краймбрери, и ты слушаешь Love Radio.

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5.

0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: новая песня о любви.
1: Привет, это Мальбек и Сюзанна.
2: И это наш с вами Дмитриенко новый трек «Отражение».
0: В эфире Love Radio.
3: Знаешь...

0: Avicii Levels. Абсолютный ностальгический флешбэк из далекого-далекого 2011 года. Только что в эфире Love Radio. Ну и в не менее разнообразной интересной компании будем проводить и финальные минуты этого часа под занавес. Тоже из музыкального прошлого. Работа «Слеза», Егор Крид, Marshmello, Jonas Brothers, Live Before You Love Me, с каким-то даже, наверное, предновогодним настроением этот трек. Ну и после короткой паузы «See You Never Give Up» и еще больше 100% хитов в новом часе здесь в эфире Love Radio.
1: Реклама.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
6: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь Т.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
3: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
2: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями и криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда мы

Столица 13.00. Огромный привет всем, кто слушает нас онлайн и на FM-частоте. Начнем этот час с трека Sad Girls, Биби Рекса и Дэвид Гетта. Еще в ближайшие 20 Эйва Макс и Мадонна. Меня зовут Максим Абдуллин, это Love Radio. Оставайтесь с нами.

0: приглушить свет. Ну, а дальше все будет интуитивно понятно. Это AV Meet Me in the Dark. Только что в эфире Лав-Радио, где по традиции теперь забежим на 40 минут вперед.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Лав-Радио.
0: Ну и вот кого услышим под занавес этого часа, ближе к финалу, Animal Cat's Eye. Далеко в паузе, Unethical. И с экватором часа Медуза и Henry Camomile, Don't Wanna Go Home. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ». Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
3: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
5: Отборные полосатые семечки пикантные.
4: Невероятно вкусные.
5: Невероятно крупные.
4: Невероятно пикантные.
6: Не ждите симптомов. Действуйте на опережение. Клиника Хакимовых приглашает на профилактику рака желудка и кишечника, экспертная эндоскопия и удаление полипов за один визит. Тест на хеликобактер пилори в подарок. Уверенность в здоровье начинается с точной диагностики. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробности в регистратуре клиники. Предложение действует на постоянной основе.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Фаузан Афикал только что в эфире Love Radio. Тем временем в сети вирусится IQ-тест для котов, по правилам которого нужно сложить пальцы в жест «Окей», положить на ладонь вкусняшку и дать возможность коту ее достать. И если питомец быстро понимает, что еду можно взять сверху, тогда кот считается сообразительным. Ну а если пытается пролезть через сомкнутые пальцы, тогда у вас хитрый питомец, но, видимо, все же уступающий первому. Тут уж каждый для себя решит, как бы вы сделали, будь вы котом или кошечкой. Ну а для всех без исключения у нас много хорошей музыки по пути. Animal Cat's Eye под занавес этого часа, Fastboy Rough Wave и Нилетто, Олег Майами, Леша Свик, не вспоминай, сразу после короткой паузы.
1: Реклама.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Шины, диски куплю в колесо.ру.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру.
6: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
8: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
12: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
13: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
14: Мир. Каждый день в твоих руках.
15: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
16: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

2 часа дня в столице. Ларин, Лил Нас Икс, Мадонна, Мартин Гаррикс, Серебро. И это далеко не все, с кем проведем первые 20 минут этого часа. На старте часа премьера What If, Нептуника. Меня зовут Максим Абдуллин. Ты слушаешь

0: Oasis, Topic и Carte Blanche. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше, и вот кого еще услышим в следующие 40 минут этого часа. Филатов и Карас, Dennis First, Sweet Summer Nights. Там же недалеко Уоррена и Лорин, Let Me Forget You. И после короткой паузы Тедди Свимс, Мистер Новый Дол. Слушаешь Love Radio? Это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: снова говорим спасибо группе «Вверх» и их деятельности в далеком 98-м году, благодаря которой мы слышим самые разные перепевки их хита «Песенка». Вот, например, Ava Max, «My Head and My Heart», только что в эфире Love Radio. Ну, я напомню, что теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение, то есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.
1: Реклама. Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
2: Отборные полосатые семечки пикантные.
1: Невероятно вкусные.
2: Невероятно крупные.
1: Невероятно пикантные.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Одна из его визитных карточек из музыкального прошлого «Just the way you are» только что в эфире Лав-радио. Ну и далее под занавес этого часа продолжим путешествовать по разным годам с помощью 100% хитов. Под занавес этого часа «Marshmello», «Portugal», «The Man», «Феникс», победитель Евровидения 2015 года от Швеции «Монс», «Сермелео», «Хирос» и «Анна Асти», «Царица». Сразу после короткой паузы появится здесь. Ну и еще больше саундтреков твоей любви в новом часе в эфире Лав-радио.
1: Реклама.
2: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдаты ребенка не обидят.
6: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
8: Для лиц старше 16 лет.

далі це 15.00. Лирик, Disco Lines, Maroof, Zivert. И это далеко не все, с кем проведем первые 20 минут этого часа. На старте Шакиры, Burna Boy, Дай Дай. Меня зовут Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Большой привет и хорошего дня.

0: аутентично. Лирик только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот лишь некоторые из тех хитов, которые услышим до конца этого часа, ближе к финалу. Nathan Dave и Ella Henderson, 21 Reasons. Чуть раньше премьера Зоя, Hold the Horizon. И после небольшой паузы диджей Годжи, Джейсон Дерула, Mi Chico. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе в вечность.

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5.

0: голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина 12. Салоны «Фашан».
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Голландский электрончик Дон Диабло и, как мы еще его знаем, LJ, Sayonara Boy, UFO, ну или НЛО на нашем с вами языке, только что в эфире Love Radio. Впереди у нас вполне себе опознанные объекты из музыкального прошлого. We Found Love, Рианна и Келви Харрис, под занавес этого часа чуть раньше танцевальная вещь, еще одна, Нейтан Дэйв и Элла Хендерсон, 21 Reasons, и Миша Миллер, Алекс Вилея, бам-бам, сразу после небольшой паузы. Ну а новые 60 минут начнем с актуальных новостей.
1: Реклама. Меньше минуты.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: столице 16:00.
1: Аферисты предлагают россиянам бонусы за бензин. Мадонна стала звездой престижной премии. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В МВД раскрыли новую схему мошенничества с бонусами за заправку автомобиля. Так, злоумышленники призывают водителей получить баллы на топливо. Для этого человеку предлагают скачать специальное приложение. Однако вместо программы он получает вредоносный файл, который может заразить устройство. На Озон появилась возможность внести наличные за заказ стоимостью до 15 тысяч рублей, передает ТАСС. Перед тем, как получить товар в пункте выдачи, необходимо оплатить его в терминале Озонбанка. Быть его клиентом при этом не обязательно. Отопительный сезон в Московской области стартует с 1 октября, а в самой столице – с 3-го. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго. До 10 числа все социально значимые объекты, многоквартирные дома и предприятия будут обеспечены теплом. Лана Дель Рей показала редкие кадры со свадьбы в честь второй годовщины. Смотри фото на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Мадонна обошла Тейлор Свифт и получила главную награду MTV Video Music Awards. Звезда одержала победу в 7 категориях и забрала заветные статуэтки, включая престижную награду «Артист года» и «Лучший альбом». Помимо этого, певица открыла шоу грандиозным выступлением. Оно сопровождалось неожиданными фитами со знаменитостями, включая Сабрину Карпентер. Собаки понимают хозяев лучше, чем их друзья и возлюбленные. Ученые давно выяснили, что человек является главным существом в жизни питомцев. Благодаря этому, например, пес поймет, что у хозяева тяжело на душе по запаху пота. Он сразу определит повышенный уровень гормонов стресса. Помимо этого, пушистые способны распознавать эмоции и чувствовать фальшь. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова. Встретимся с тобой ровно через час.
0: Большим музыкальным разнообразием проведем и новые 60 минут. В первые 20 будут тима белорусских Purple Disco Machine, Баста и Майя Мишель. На старте Кайли Миноки In Your Eyes. Меня зовут Максим Абдуллин. Это Love Radio. Хорошего дня.

0: Недавняя премьера мысли Тима Белорусских только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и по традиции на 20-й минуте часа заглянем вперед в ближайшее будущее и узнаем, с кем проведем остаток этого часа. Под занавес Сэм Мартин, Робин Шульц и Сирил, Walk Gone Wild. За экватором часа Бенсон Бун, Slow It Down. После небольшой паузы Temper City, Self-Aware. Ты слушаешь Love Radio. Это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Джастин Бибер, Sorry. Это 2015 год. Бум мессенджеров и соцсетей. Тогда же спорили, какого все же цвета платье. Бело-золотого или сине-коричневого. Ну и селфи-палки тоже в тот год обретали большую популярность. У нас же в ближайшем будущем стопроцентные хиты из самых разных времен. Benson Boone, Slow It Down, Doja Cat, Say So и Fastboy Music Sounds. Сразу после короткой паузы здесь в эфире Love Radio.
1: Реклама. Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
2: Отборные полосатые семечки пикантные.
1: Невероятно вкусные.
2: Невероятно крупные.
1: Невероятно пикантные.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Doja Cat, Say So. В эфире Love Radio, где я напомню, что еще больше самой разнообразной музыки из разных лет ты найдешь на официальном сайте loveradio.ru в специальной вкладке с онлайн-плейлистами. Там же русские хиты, Love Power, K-Pop, Love Dance и многие-многие другие на сайте loveradio.ru. Дальше в этом плейлисте до конца часа Amy, Meet Me in the Dark, Егор Крид и Молли, Если ты меня не любишь, из недалекого музыкального прошлого, Робин Шульц, Сирл и Сэм Мартин, World Gone Wild, сразу после короткой паузы. Ну а новые 60 минут. Начнем с актуальных новостей и продолжим в компании саундтреков твоей любви. Меня зовут Максим Абдулин, ты слушаешь Love Radio. Оставайся с нами.
1: Реклама.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: российской столице. 5 вечера. Love
1: News. В России создали ИИ для поиска на дорогах неплательщиков алиментов. Спортзал может разрушить отношения. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России появилась ИИ-система, которая ловит на дорогах неплательщиков алиментов, штрафов и долгов по ЖКХ. Об этом пишет ТАСС. На Алтае запустили алгоритм, который считывает номера машин в потоке и сверяет их с базами ФССП и ГИБДД. При совпадении механизм сразу сообщает об обнаружении нарушителя сотруднику ГАИ. Технологию могут внедрить и в других регионах страны в ближайшие 2 года. В МВД рассказали, что делать при получении СМС о входе в аккаунт банка или на госуслуги. Так, если человек не планировал авторизацию, ему нужно немедленно попытаться войти в свою учетную запись и сменить пароль. Если доступ к профилю уже утерян, незамедлительно обратиться в МФЦ или финорганизацию для блокировки аккаунта. По словам правоохранителей, главное – действовать оперативно. В Минпросвещение разработают перечни рекомендованных книг, игр и мультфильмов для дошкольников. Как уточнил глава ведомства Сергей Кравцов, над созданием так называемого «золотого стандарта» будут работать ученые, эксперты и представители общественности. Москвичей предупредили о всплеске ОРВИ из-за погодных качелей. По словам врачей, погода днем еще остается теплой, а к вечеру пробирает холод. В таких условиях люди часто одеваются не по сезону, а тело дает слабину. При этом на фоне резких скачков температуры вирусом проще проникнуть в организм. Совместные тренировки могут привести к конфликтам и даже расставанию. Дело в том, что во время занятий возлюбленные часто начинают сравнивать свои результаты, конкурировать и предъявлять друг другу завышенные требования. На фоне физических нагрузок и стресса такое соперничество может усиливаться. Самая серьезная проблема возникает, когда пара привыкает к роли противников и переносит этот настрой за пределы спортзала. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
0: Страна, привет, миллионы радиослушателей. Остаток дня проведем вместе, поговорим о жизни, музыке, о любви. Это Love Radio, меня зовут Дима Вебер. На старте Cat's Eye, Animal.

0: Только что в эфире Love Radio Hugel, ML Angel, Alternate, Move Into The Sun. Ну что, движение к солнцу — это, конечно, прекрасно, но, по-моему, друзья, вместе с искусственным интеллектом мы куда-то движемся абсолютно не туда. Вот первые, которые доигрались. Американская национальная академия искусств и науки звукозаписи исключила Move Into The Sun из списков рассмотрения на премию Грэмми. Причиной стало обвинение в том, что песня была создана искусственным интеллектом. Пожалуйста, я предупреждал, и вот первые вести оттуда, с полей искусственного интеллекта. Хьюгель даже пришлось выпускать официальное видеообращение в соцсетях с разбором проекта, чтобы доказать, что 95% работы все-таки было выполнено людьми. Ну, будем следить за тем, как будут развиваться события. Не переключайтесь, впереди масса классной музыки. Например, Кайли Миног, Lights, Camera, Action.
1: Lights, Camera, Action, that's it.

0: прям совсем скоро. The Bauer, Magnetic. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
1: Реклама.
2: Клиника Хакимовых. Новые возможности современной медицины для вашей кожи. Пигментация, постакне, рубцы, расширенные поры, потери упругости. Уникальный аппарат нового поколения Silpherm X. Безоперационная подтяжка, ровный тон и обновление кожи круглый год. Сейчас скидка 15% на все процедуры. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Предложение действует до 31 октября.
3: В Жигулиной роще. Беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКД».
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Только что в эфире Love Radio, Britney Spears, Will.i.am, Scream and Shout. Это Love Radio, с тобой по-прежнему Дима Вебер. И, кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.
1: Реклама. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Ice Camera Action, продолжение музыкального чарта на Love Radio. Все-таки как ей круто повезло с этим треком. Знаете, несмотря на то, что он создавался исключительно как клубный электропоп, он неожиданно совершил прыжок в большой спорт. Крупнейшие телесети выкупили права на песню и сделали ее официальным гимном для трансляций плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА. Ну и плюс ко всему, крупнейшего теннисного турнира Австралия Open. Ничего себе! Все-таки круто, когда под твой трек одинаково мощно открываются и бутылки шампанского в VIP-клубах, и забывают решающие голы. Ты слушаешь Love Radio, если забить прямо сейчас гол не очень удобно, знаешь, ну, можешь под конец дня немножечко забить на работу. Так, только, пожалуйста, не сдавайте меня своим начальником. Впереди Люся Чеботина и Ила с треком Рэпча. Едем дальше.
1: Реклама.
2: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
3: Фантастика.
4: Бизнесу быть. .банк.
5: ПАО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на .com 18+.
6: Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Авто и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Mirpay карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Mirpay, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Mirpay. Mirpay. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
10: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
11: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.

0: Завтра розыгрыша ОРВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
8: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидит.
7: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.

0: Москве 6 вечера. Love
1: News. Назван топ фраз мошенников: в Австралии украли пчел. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В МВД рассказали, что злоумышленники сегодня могут предложить человеку совершить преступление под видом законного или благородного действия. Например, помочь полиции задержать преступника или разоблачить коррупционера, поучаствовать в секретной операции или вернуть украденные деньги. При этом мошенники могут убеждать, что человек получит вознаграждение за якобы простую подработку, для чего должен предоставить банковскую карту. Цены на электроэнергию могут вырасти на 14,4% в следующем году, а в 2028 – на 12%. В Минэкономразвитии связывают рост тарифов с инфляцией, индексацией оптовых цен на газ, строительством и реконструкцией магистральных объектов в Москве и на юге страны. Россия и Вьетнам договорились о расширении авиаперевозок, пишет ТАСС. Теперь авиакомпании обеих сторон смогут выполнять по 105 рейсов в неделю. Ранее власти нашей страны рассказали о планах ввести безвизовый режим для граждан партнерского государства. Экзамен по истории со следующего года станет обязательным для поступления на 35 направлений в российских вузах. Об этом сообщает РИА Новости. По данным Миноборнауки, предмет будет необходим, в частности, будущим юристам, политологам и социологам, а также поступающим на международные отношения, государственное управление и таможенное дело. В Австралии украли более 800 тысяч пчел. Смельчаки забрали семьи насекомых вместе с рамками, расплодом и матками, а пустые ульи оставили на месте. Руководствовались мошенники нелюбовью к меду. Сейчас в регионе сезон опыления авокадо, и фермеры платят пчеловодам за работу ульев на плантациях. То есть воры унесли готовый бизнес. Еще больше свежих новостей, а также другой классной информации найдешь в нашем канале Макс и других социальных сетях. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
0: Ну что, ставим рабочие будни на паузу, включаем режим классных отцов, заботливых матерей и стильных бездельников. Выбирай свой, под любой из них отлично подходит Love Radio. Меня зовут Дима Вебер, час откроет Steady Swims и мистер Noral.

0: Клаб Радио, главный музыкальный экспортер Южной Африки Шимса. Ну что, друзья, кстати, этот диджей решил подкинуть интриги со своим треком тоже. Мало того, что он до сих пор его официально не выпустил ни на одном музыкальном стриминге, так еще плюс ко всему, имя артиста, кому принадлежит вокал, тоже неизвестно. Думаю, если так и дальше пойдет, если музыканты будут массово скрывать от нас такую важную информацию, ну, знаете, нам придется обратиться в битву экстрасенсов. Так что держитесь, друзья, скоро мы все выясним. Имена следующих артистов мне известны, я не буду долго интриговать и держать их в тайне. Вот кого мы услышим в ближайшие 40 минут. Field Ox, My Heart Goes. Ваня Дмитриенко с треком «Шелк» появится в середине часа. Ну а следующая на очереди — Мона и Ордан. Это Лав Радио, саундтрек твоей любви.
1: Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
2: Отборные полосатые семечки пикантные.
1: Невероятно вкусные.
2: Невероятно крупные.
1: Невероятно пикантные. В Жигулиной роще 10% рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКД».
3: Телефон рекламной службы Лав Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Видели, что он начал творить в социальных сетях? Ну, просто душка. Леонид Руденко и Макс Фредриксон в продолжении часа на волнах Love Radio с треком Goodbye. Мы же с вами, друзья, не прощаемся. Мы продолжаем этот вечер вместе. Меня зовут Дима Вебер. Настраивайте свои приемчики получше, чтобы слышно было нас отлично. Ну, а нас, я уверен, слышно хорошо. Особенно хорошо должно быть слышно сейчас вас, вашим вторым половинкам. Потому что именно им вы должны, ну, просто обязаны оставить послание в Love Radio чате на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00 и пятницу в 9 утра по Москве включай телевизор, сканируй QR-код с экрана и оставляй свои искренние послания по ссылке. Самые крутые, самые теплые сообщения я прочитаю в среду вечером. Ну, давайте так, договоримся в промежутке между 6 и 7. Включайте свои приемники, настраивайте их на волну Love Radio и оставляйте сообщения в радиочате на Муз-ТВ. Возрастное ограничение 16+.
1: Реклама. Не ждите симптомов. Действуйте на опережение. Клиника Хакимовых приглашает на профилактику рака желудка и кишечника, экспертная эндоскопия и удаление полипов за один визит. Тест на хеликобактер пилори в подарок. Уверенность в здоровье начинается с точной диагностики. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробности в регистратуре клиники. Предложение действует на постоянной основе.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Аня Дмитриенко и «Шелк». Кстати, прямо сейчас Рунет взрывает вирусный трек «Шелк», исполняемый дуэтом Вани и, кого бы вы думали, да, Юрия Шатунова. Фанатская нейросетевая версия сделана настолько качественно, что многие слушатели искренне поверили в реальность записи, посчитав ее утерянным архивным материалом. И вообще трек называют главным цифровым спиритическим сеансом года. Ну а следующих артистов нам не надо вызывать при помощи сеансов, они уже здесь готовятся к своему появлению в нашем эфире. Ловим Сямофилда и Окс с работой My Heart Goes, ну а завершим этот час вместе с Винтаж и Ева.
1: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
3: Фантастика.
4: Бизнесу быть. Точка Банк.
5: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
6: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
7: РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Городск. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
12: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.

0: столице 7 вечера. Love
1: News. Авиабилеты могут вырасти в цене, названы лучшие чаи для похудения. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Стоимость авиабилетов могут включить дополнительный сбор. Такую инициативу обсуждают в Минтрансе и Минпромторге. Предполагаемый размер составит от 500 до 2000 рублей. Средства планируют направлять, в частности, на строительство самолетов и субсидирование льготного лизинга для авиакомпаний. Москвичи вправе требовать компенсацию, если доставка еды задерживается. Как уточняют юристы, по закону за каждый час просрочки положено 3% от стоимости покупки. Чтобы получить деньги, нужно направить сервису письменную претензию через службу поддержки или по электронной почте. К обращению необходимо приложить доказательства, скриншот с номером и временем заказа, а также чек об оплате. В Москве улучшается погода. По данным синоптиков, на выходных в регионе будет до 18 градусов тепла. В субботу при переменной облачности осадков не предвидится, а в воскресенье дождь возможен лишь в некоторых районах. Ночью температура будет опускаться до плюс 6-9. Первые заморозки отметятся в области лишь во второй половине октября. Названы лучшие натуральные напитки для похудения. Нутрициологи подчеркивают, что для потери веса в первую очередь необходимо сбалансированное питание и больше движения. Однако ускорить метаболизм реально с помощью имбирного, зеленого и черного чая, а также матчи и улуна. Они содержат антиоксиданты и выводят лишнюю воду из организма. Оригинальную обложку комикса про Астерикса продали почти за 1,5 миллиона евро. Создатель героя сделал иллюстрацию гуашью на картине для альбома «Астерикс в Британии» 1966 года. Внизу сохранилась его подпись. Изначально работу оценивали всего в 200 тысяч евро, но в итоге обложка ушла за колоссальные 99 миллионов рублей. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
0: Кто-то стоит в пробке, кто-то наводит красоту в парикмахерской, а кто-то собирается на первое свидание. Но всех нас объединяет Love Radio. Этим вечером с вами я, Дима Вебер, и мы идем верным музыкальным курсом. На старте Kima Sounds.

продолжение музыкального часа на Love Radio Flying Disciples The Road. И, кстати, оригинальная версия этого трека была выпущена в далеком 2017 году. Была красивой, но довольно медленной. А вот настоящую мировую славу и статус абсолютного стадионного гимна трек получил благодаря российскому диджею Джем. Любопытно, что западные слушатели очень долго думали, что ремикс сделан где-нибудь в Лондоне или на Ибице, и сильно удивлялись, узнав о его московском происхождении. Ну, все-таки можем. Так что российские диджеи, go к славе. Все получится, товарищи, не диджей, а это оставшиеся 99,8% населения. Насколько я понимаю, вы тоже не сдавайтесь. Подбадривающую речь для вас я приготовлю чуть позже. Ну а пока пусть за меня говорят наши лучшие треки. Далее Лазарев. Там, тут или там, на тротуарах мокрых. Звонки со свежим треком «Красота». Я бросаю все дела, чтобы думать о тебе. Этот мир... Holy Flame, «Тону». Этот трек совсем скоро в нашем эфире. Это Love Radio. Саундтрек твоей любви.

0: продолжение музыкального часа на волнах Love Radio. The Script, работа Super Heroes. Ну что, друзья, считаем себя супергероями, те, кто дотянул до конца рабочего дня. Ну, а я напомню, что теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.
1: Реклама. Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
2: Отборные полосатые семечки пикантные.
1: Невероятно вкусные.
2: Невероятно крупные.
1: Невероятно пикантные. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ». Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio, это Звонкий. Прямо сейчас здесь будет красота. Именно так называется мой новый трек.
0: В эфире Love Radio.

0: на самом деле это дуэт — историческое событие для немецкой электронной сцены. С одной стороны, Cascade, которая разрывала мировые чарты в 2000-х. С другой, Феликс Йен, который ровно 10 лет назад перевернул индустрию своим легендарным ремиксом на Cheerleader. И знаете, друзья, я вот что думаю. Что в 2026 году эти артисты встретились для того, чтобы зумерам показать, как круто можно делать электронную хаус-музыку. Вашим напарником на этот вечер остаюсь я, Дима Вебер, а до конца часа к нам присоединятся со своими треками Сергей Лазарев и Кэти Перри.
1: Реклама.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Шины, диски куплю в колесо.ру.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
9: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
10: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
11: Фантастика.
12: Бизнесу быть. Точка Банк.
13: ПАО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
4: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
3: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.

0: столице в 8 вечера. Ну что, вошли во вкус вечернего ничего не делания после тяжелого рабочего дня? Если нет, я от вас не отстану. Окей, зову на помощь того, у кого лучшие мешапы на планете для разгрузки ваших нервных клеток. DJ Light.
1: Love Radio представляет
2: правильный ритм твоего сердца.

Кто скажет, что DJ Light не самый крутой, пусть первый кинет в меня камень. Ну ладно, ладно, ладно, я согласен, я по ту сторону радиоприемника, но уверен, таких среди вас не найдется. Продолжаем этот вечер на вайбе любви. С вами Дима Вебер, и вот кто еще появится в ближайшие

Юлиана Храулова, «Москварика». Следующая в очереди «Cat's Eye Animal». Это «Love Radio» саундтрек твоей любви.

0: Узи и работа Анетика Ла. Я напомню, что в субботу в час дня тебе необходимо настроить на волну Love Radio и послушать программу Fresh Time. Программа для тех, кто интересуется музыкой разной и новой. Познакомим с героями индустрии и проведем экскурс в мир свежих музыкальных веяний.
1: Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
2: Отборные полосатые семечки пикантные.
1: Невероятно вкусные.
2: Невероятно крупные.
1: Невероятно пикантные.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: звучание начала 2000-х, упаковав его в современный плотный дип-хаус. Трек наглядно показал нам, ребята, что крутая клубная меланхолия циклична и способна разрывать чарты радиостанций спустя десятилетия. Что еще может разорвать чарты? Ну, как минимум, чарт Love Radio. Big Love 20. Ну, конечно, ваши голоса. Заходите на сайт loveradio.ru и отдавайте свои голоса за те треки, которые уже попали в ваши личные плейлисты. Меня зовут Дима Вебер, а вот что еще нам поможет продержаться остаток этого первого рабочего дня. Впереди Мари Краймбрери с треком «Ты помнишь?», Ашер, Пинк и прочие прекрасные звезды, которых мы любим всем сердцем.
1: Реклама. Меньше минуты. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе. Подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob. ОРВБ, УКРН, 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.

Ну, по-моему, для многих зумеров трек стал просто открытием, но миллениалы сразу узнали фирменный почерк Deepest Blue. Коллаборация с Филатов и Кэрос фактически реанимировала культовое британское звучание.

столице 9 вечера. Кажется, мы вплотную подобрались к тому моменту, когда можно выдохнуть и со спокойной душой помахать первому рабочему дню вслед. Но особо не расслабляемся, впереди еще 4 таких же. В помощь вам Love Radio и наши лучшие треки.

0: Только что в эфире Love Radio, Adele, Set Fire to the Rain. Боже мой, звучит невероятно поэтично и драматично. А знаете, эта строчка ведь пришла к ней в голову, когда она вышла на крышу лондонского паба в жуткий ливень и пыталась закурить. И вот в порыве злости Адель подумала, да я скорее этот чертов дождь подожгу, чем эту сигарету. Вот так абсурдная бытовая ситуация превратилась в платиновый хит об освобождении от токсичных отношений. Кстати, курение вредит вашему здоровью и здоровью Адель. Ну а далее в нашем эфире треки, которые я и Минздрав рекомендуем для поднятия настроения. Трой Сиван, Rush. Анна Немченко и Дава, Плавит.
1: Танцпол плавит, твое белое платье, где восходы и зак.
0: Но уже рвутся в эфир Temper City Self-Aware. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5.

0: свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

С треком «Громче города», кстати, фанаты, а скорее правильно будет сказать фанатки, могут доставать платочки и утирать слезы. Олег Майами признался, что проект, подаривший нам треки «Не вспоминай», «Громче города», приказал долго жить. А все потому, что внутренних амбиций и разных взглядов у парней оказалось больше, чем желание творить вместе. Так что «Громче города» теперь официальный раритет и памятник их коллаборациям. Ну а далее в нашем эфире те, кто продолжает творить музыкальную действительность. Ловим трек «Раша» от Роя Сивана, «Switch Disco» и «I Found You», ну а завершим эти музыкальные 60 минут вместе с Wet Life и My Love.

Москве 10 вечера. Ну что, страна, гладим рубашечку на завтра, готовим обеды детям в школу и усаживаемся за новую серию сериала. Только подождите, Love Radio не выключаем, да? Это Дима Вебер, еще час с вами на старте Шаки.

Знает из обычных слушателей, что за псевдонимом Лирик скрывается один из самых авторитетных саунд-продюсеров СНГ. Кирилл Ермаков долгие годы был призраком, который создавал платиновые хиты для Зиверт, Нилетто, Клавы Коки, Мари Краймбрери и даже Моты. А вот выпустив трек «Аутентичный», Кирилл сказал, что все, не буду больше прятаться за спинами других больших артистов, буду сам выпускать эти работы. Ну, действительно, по-моему, выбор был сделан правильно. Работа явно отражает его собственный манифест против штампованной пластмассовой музыки. Мы же приобщаемся к культуре высокой, к культуре классной, сердечной и вашим любимым музыкальным композициям, которые уже готовятся появиться в ближайшие 40 минут. И вот что мы услышим. By India, Хчо, Мод, Шаде. Teddy Swims, Bad Dreams. Кима Саундс готовится к выходу в эфир с работой Rise Slow. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

и работа Love Profusion. Ну а я напоминаю, что у тебя есть возможность не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз ТВ. Это специальная подборка клипов, плюс возможность общаться прямо в эфире. Для этого нужно отсканировать QR-код с экрана, и лучшие признания в любви или сообщения о знакомстве окажутся еще и на волнах Love Radio. Их можно будет услышать по средам в вечернем эфире. Ну, друзья, go, пишите, поздравляйте, признавайтесь.

Артисту ровно одну минуту и усадили его за написание песни об этом. Ну, как видим, все-таки сработало. Тедди рвет стадионы в мировом турне. Будем надеяться, что ночные монстры после того, как им посвятили такой музыкальный бенгер, успокоятся и от всех нас наконец-то отстанут. Впереди Бьонсе, трек Шаде и вместе с Элли Аркен и Допи Элком трек Deep Down. Ну, а я, Дим Вебер, с вами прощаюсь. Сегодня было круто. Услышимся завтра. Пока.

Кстати, в отличие от многих поп-исполнителей, которые используют метафоры ради красивого и красного словца, для Teddy Swims Bad Dreams — это пугающая реальность. Артист всю жизнь, оказывается, страдает от тяжелой формы хронических ночных кошмаров и панических атак во сне. Вот так вот Эдди буквально со слезами на глазах признался продюсерам, что безумно боится ложиться спать, потому что ночные монстры и видения терзают его каждую ночь. Вот так вот, друзья, продюсеры, видимо, посочувствовали артисту.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
5: ОРВВ. ОГРН 124-777-00-47-19-19. Московская область. Городской область. Деревня Калитина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.

Москве, час ночи. Глав радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
1: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Шины диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
8: ОРВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калетина. Подробности в приложении WebJob 18+.

0: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries.
1: Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
2: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
6: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
7: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина. Территория Индустриальный парк Калитина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.